0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой деянки, вязаные варежки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой – северное сияние.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации.

0: студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Пополнение счетов в банке наличными через банкоматы сторонних организаций с использованием системы быстрых платежей стало доступно россиянам с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Банке России. Общая сумма зачисленных с помощью СБП наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию и 50 тысяч в течение календарных суток. Банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги. Фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные. Лента собрала почти 134 миллиона рублей. В кино топ-3 попали также триллер «Вышка-2» и отечественная семейная лента «Как Иван в сказку попал». Воры в Калифорнии угнали две фуры с логотипами популярной компании NVIDIA. Они рассчитывали нажиться на дорогостоящих видеокартах. Но внутри, вот так сюрприз, оказалось 18 тонн песка. Местная компания тестировала на грузовиках автопилот, поэтому вместо настоящего груза в них положили балласт. Когда злоумышленники поняли, что просчитались, они бросили полуприцепы в соседнем городе. Сейчас их разыскивает полиция. Рекордный пассажиропоток между Россией и Вьетнамом. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз-33». 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Билетик в кино».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия и Вьетнам договорились об увеличении числа авиарейсов до 105 еженедельно. За 7 месяцев года авиакомпании обеих стран перевезли более 1 000 000 пассажиров. К концу года показатель должен вырасти до 2 000 000. И это станет абсолютным рекордом в истории авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Россиянам назвали лучшие месяцы для поиска работы в следующем году. Так лучше всего делать это с февраля по апрель и с сентября по октябрь. В эти периоды компании, по словам экспертов, активнее публикуют вакансии и запускают новые проекты. А наиболее сложными месяцами для трудоустройства станут май, июль, август и декабрь. Премьера 6-го сезона «Новых папиных дочек» состоится 19 октября на канале СТС и в онлайн-кинотеатре «Старт». Что интересно, в продолжении к актерскому составу присоединятся Никита Калагривый и певица Люся Чеботина. Они сыграют самих себя. Параллельно с премьерой 6-го сезона в северной столице продолжаются съемки фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет». Лента выйдет в кинотеатрах уже 11 февраля. Назван самый популярный осенний курорт у россиян. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

деваться? Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: россиян осенью. Также востребованы Красная Поляна и Кострома. Интересно, что продолжительность отдыха осенью у россиян составляет в среднем 2,5 дня. Заметно выросла доля соло-путешественников, а парк отелей и коттеджи стали главными трендами осеннего отдыха. Представителям большинства профессий не нужно изучать нейросети, так как они никогда не пригодятся им в работе. Заявление о том, что искусственный интеллект изменит рынок труда и каждый современный сотрудник должен разбираться в технологиях, это не более чем бессмысленный хайп. Об этом уверенно заявляют специалисты. Также они отмечают, что нейросети делают работников эффективнее, но не отменяют их. Экс-фигурист Илья Авербух анонсировал масштабное шоу, которое будет посвящено 110-летнему юбилею Мурманска. Мероприятие состоится 4 октября. Авербух отмечает, что имена звезд и детали программы пока держатся в секрете. Но он уверен, что юбилей города запомнится всем надолго. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
3: В городе Муром снимали сцены из фильма «Человек с бульвара капуцинов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Жасмин» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В глубине души она горит, словно кинжал без ножен. На металл забывший боль и стыд так похожа.
2: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Продюсеры Дмитрия Колдуна долго сомневались над одной из главных строчек песни из-за зоозащитников, но в итоге решили рискнуть. Композиция «Дай мне силу» дебютирует в 2007 году, а ее история занятна. Колдуну предложили представить Беларусь на музыкальном конкурсе Евровидения. Забегая вперед, отмечу, что там он занял 6-е место. Артист поначалу обрадовался, но потом понял – подходящей композиции у него просто нет. Времени на подготовку тоже почти не было. Сам Колдун написал мелодию и набросал текст. Но вот продюсеры забраковали эту работу. Позже музыку написал Филипп Киркоров. Оставалось лишь сочинение.

0: вдохновение в итоге пришло из фамилии певца. Создатели решили сделать акцент на магии. Сначала написали текст на английском «Work your magic» — «Твори свое волшебство», а позже сделали и русскую адаптацию. Стихи на русском написал Андрей Морсин. Продюсеры, впрочем, долго сомневались из-за строчки «Я убью любого зверя». Они боялись реакции зоозащитников, но в итоге решили оставить все как есть. И, как видим, не прогадали.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

главный вред для самого чайника. Накипь состоит в основном из солей кальция и магния. Они выпадают в осадок при нагревании жесткой воды. Постепенно они образуют плотный слой на нагревательном элементе, и он работает как теплоизоляция. Прибору приходится дольше греть воду, нагревательный элемент сильнее перегревается, растет расход электричества, да и ускоряется износ техники. Кроме того, кусочки накипи могут отслаиваться и плавать в кружке. Конечно, это не так опасно, но выглядит неприятно. Да еще и вкус воды может испортить. Если накипи много, чайник начинает шуметь сильнее, дольше кипятить воду и иногда отключаться позже обычного. Поэтому правило простое. Накипь лучше регулярно удалять, а не ждать, пока на дне появится настоящий панцирь. Лучший вариант

0: очень полезная передача.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. История свиных ребрышек – это, по сути, путь от еды для бедных до гастрономического хита в разных культурах мира. Еще 2000 лет назад свиные ребрышки в Китае мариновали в соевом соусе с медом. Археологи также не раз находили подтверждение, что тушеные ребра в Римской империи были привычным блюдом на территории современных Италии и Германии. В средние века ребрышки часто считали едой для бедняков. Их медленно тушили в супах, добавляли к овощам, чтобы накормить семью сытно и недорого. А вот за океаном ребрышки стали хитом благодаря афроамериканским рабам, которые готовили их на углях. Нам же с вами интересно, какова история ребрышек в России. Так, в дореволюционной русской кухне они не были в центре внимания. Крестьяне предпочитали цельные куски мяса. Но на праздничных застольях, например, на Рождество, подавали пряженину – ребрышки, которые обжаривали, а затем тушили в подливе. В СССР в общепите ребрышки считались отходами и шли преимущественно на супы. Но с 90-х, особенно нулевых, ребрышки стали популярны среди молодежи. И сейчас навязывают активную конкуренцию купатам и куриным крылышкам в рамках выездов на природу и приготовления различных мясных блюд на углях.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды».
2: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Парочка клубники и банана, крокодила-бомбардира, собачки на доске для серфинга и прочее, что кажется вам в интернете абсолютно бессмысленным, можно назвать одним словом – слоп. В эпоху, когда нейросети генерируют тонны текстов, изображений и видео, слово «слоп» стало удобным для описания того, что кажется пустым, искусственным и сделанным небрежно. Такой контент часто выглядит нелепо, содержит фактические или визуальные ошибки. Что символично, английское «слоп» означает «лужа» или «слякоть». Со временем слово приобрело переносные значения, например, дешевая одежда или низкокачественное спиртное. Применительно к искусственному интеллекту термин стал использоваться на фоне распространения нейросетей в 2022-м. Одним из популяризаторов стал британский программист Саймон Уилсон. Он в мае 2024-го в своем блоге предложил использовать «слоп» для обозначения навязчивого ИИ-контента. Постепенно слово распространилось среди американцев, а потом уверенно попало и в другие страны, в том числе и в Россию. И сегодня слово «слоп» – признак массового скепсиса в отношении бесконтрольного производства интернет-контента.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют!
4: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
5: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». Фонари.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В глубине души она горит, словно кинжал без ножен. На металл забывший боль и стыд так похожа.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Продюсеры Дмитрия Колдуна долго сомневались над одной из главных строчек песни из-за зоозащитников, но в итоге решили рискнуть. Композиция «Дай мне силу» дебютирует в 2007 году, а ее история занятна. Колдуну предложили представить Беларусь на музыкальном конкурсе Евровидения. Забегая вперед, отмечу, что там он занял 6-е место. Артист поначалу обрадовался, но потом понял, подходящей композиции у него просто нет. Времени на подготовку тоже почти не было. Сам Колдун написал мелодию и набросал текст. Но вот продюсеры забраковали эту работу. Позже музыку написал Филипп Киркоров. Оставалось лишь сочинить.

0: вдохновение в итоге пришло из фамилии певца. Создатели решили сделать акцент на магии. Сначала написали текст на английском «Work your magic» — «Твори свое волшебство», а позже сделали и русскую адаптацию. Стихи на русском написал Андрей Морсин. Продюсеры, впрочем, долго сомневались из-за строчки «Я убью любого зверя». Они боялись реакции зоозащитников, но в итоге решили оставить все как есть. И, как видим, не прогадали.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: В домах города Мичуринска практически нет трехкомнатных квартир.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

чайника. Накипь состоит в основном из солей кальция и магния. Они выпадают в осадок при нагревании жесткой воды. Постепенно они образуют плотный слой на нагревательном элементе, и он работает как теплоизоляция. Прибору приходится дольше греть воду, нагревательный элемент сильнее перегревается, растет расход электричества, да и ускоряется износ техники. Кроме того, кусочки накипи могут отслаиваться и плавать в кружке. Конечно, это не так опасно, но выглядит неприятно. Да еще и вкус воды может испортить. Если накипи много, чайник начинает шуметь сильнее, дольше кипятить воду и иногда отключаться позже обычного. Поэтому правило простое. Накипь лучше регулярно удалять, а не ждать, пока на дне появится настоящий панцирь. Лучший вариант озаботиться установкой фильтрующих систем.

0: Очень полезная передача. Реклама.
1: Крысы атакуют.
2: Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: «Русских дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. История свиных ребрышек – это, по сути, путь от еды для бедных до гастрономического хита в разных культурах мира. Еще 2000 лет назад свиные ребрышки в Китае мариновали в соевом соусе с медом. Археологи также не раз находили подтверждение, что тушеные ребра в Римской империи были привычным блюдом на территории современных Италии и Германии. В средние века ребрышки часто считали едой для бедняков. Их медленно тушили в супах, добавляли к овощам, чтобы накормить семью сытно и недорого. А вот за океаном ребрышки стали хитом благодаря афроамериканским рабам, которые готовили их на углях. Нам же с вами интересно, какова история ребрышек в России. Так, в дореволюционной русской кухне они не были в центре внимания. Крестьяне предпочитали цельные куски мяса. Но на праздничных застольях, например, на Рождество, подавали пряженину, ребрышки, которые обжаривали, а затем тушили в подливе. В СССР в общепите ребрышки считались отходами и шли преимущественно на супы. Но с 90-х, особенно нулевых, ребрышки стали популярны среди молодежи. И сейчас навязывают активную конкуренцию купатам и куриным крылышкам в рамках выездов на природу и приготовления различных мясных блюд на углях.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Парочка клубники и банана, крокодила-бомбардира, собачки на доске для серфинга и прочее, что кажется вам в интернете абсолютно бессмысленным, можно назвать одним словом – слоп. В эпоху, когда нейросети генерируют тонны текстов, изображений и видео, слово «слоп» стало удобным для описания того, что кажется пустым, искусственным и сделанным небрежно. Такой контент часто выглядит нелепо, содержит фактические или визуальные ошибки. Что символично, английское слоп означает «лужа» или «слякоть». Со временем слово приобрело переносные значения, например, «дешевая одежда» или «низкокачественное спиртное». Применительно к искусственному интеллекту термин стал использоваться на фоне распространения нейросетей в 2022-м. Одним из популяризаторов стал британский программист Саймон Уилсон. Он в мае 2024-го в своем блоге предложил использовать слоп для обозначения навязчивого ИИ-контента. Постепенно слово распространилось среди американцев, а потом уверенно попало и в другие страны, в том числе и в Россию. И сегодня слово «слоп» — признак массового скепсиса в отношении бесконтрольного производства интернет-контента.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор — мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор — истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Ченджа. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: До свидания, богиня.

0: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в МАКС.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и «Данка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

Мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.